летели прямо в руки. Кухарочка, ты во дворец, неси его, а мы проследуем за ними. Теперь.

0: Васька, черная работа не справлена.
1: Ты слушаешь меня?
2: Где взять кухарку?
1: Где взять кухарку с Вены у соседки? Не знает ли дешевые так редкие?

0: кінь са со двора, не скоро буду я обратно.
1: Пойдемте, маменька, пора.
2: Надею скрепко на себя. Хорошо, долго без тебя.

0: побойник.
1: Открыта настежь дверь, разбой!
0: Помилуй, Господи!
1: Злодей! Ах, дурно! Маменька, скорее воды!
0: Параша!
1: Где вода?
0: Куда укрыться мне? Старуха скоро придет с изгнанием!
1: Вот!